Даниил Хармс. Лапа. Главнобор. Мах ляпи. Мамах ляпи гае. Мамамах ляпи гае у. В. Коршун глодал кость. Ха. Земляк падал на землю. Маи, ваи каи, веди, думбуи, вее, айе, хие, сео, пуе, пляе, клёе, покоплие, плёе, флюе, мое, фое, тое, нюня, тюпя, кёе, пею, фюю, юю, пляо, кляо, кляс, кляпафео, персипао, гульдигрея, пянь, фокен, покен, зёкен, мокен.

хотела записать вам видео. И вместо того, чтобы делать такое очень тише, как я делала всегда, я решила просто поговорить очень нежным голосом. Это я никогда раньше не делала такое видео, где я говорила нежным голосом. Мне просто очень нравится мой голос. Мне нравится мой голос. Я просто решила попробовать что-то новое, потому что...